stvori со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажье диха, здей всак члоук се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резу кар сам нор, я смам кромпир.